Наше радио. Знай наших. Ты слушаешь Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Знай наших.
1: Наше радио. Наше радио. Знай наших.
2: Любить косити газон.

0: «Знай наших».
1: Ты слушаешь? Ты слушаешь? Наше радио.
2: Наше радио.
3: Наше радио.
1: «Знай наших».

Наше радио. Знай наших. Наше радио. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

Наше радио. Наше радио. Знай наших. Наше радио. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Знай наших.
0: Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.